0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: 7.14, вы на волне 104.1 FM. Загруженность дорог на данный момент отсутствует в краевой столице. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Через полчаса очередной выпуск, а ближайшие 10 минут гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Расскажем про правильных пчел, которые, да, делают тот самый правильный мед.
4: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7.16, вы на волне 104.1 FM, 20 мая на календаре. Луна находится в знаке зодиака Рак. И согласно прогнозам астрологов, это хороший день для осуществления планов и изменений в работе. Послушаем сейчас Анну Романову, у нее все стабильно.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые

0: Простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы. Любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы. Вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги. Лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи. Возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
1: Радио Альфа.

0: Всем вам доброе. 7 часов 22 минуты в Перми. И сейчас о том, что происходит в мире. Обо всем самом удивительном в курсе Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов и 31 минут в Перми, середина недели, и аномальная жара уступила место, в принципе, более-менее обычной, хотя и слегка теплой погоде для мая, я имею в виду. И сейчас мы с вами послушаем новости спонсора выпуска ИП Годин Надежда Валентиновна, юридическое бюро, а потом поговорим о погоде. Встречаем Полину Попову.
1: Здравствуйте. В апреле этого года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился. По разным оценкам, от 21 до 27% год к году, сообщает «Коммерсант». Российская IT-отрасль перешла от импортозамещения к созданию собственных технологических решений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Перми движение по Борчининово между Екатерининской и Луначарского перекроют с 24 мая до 3 августа. В первое время будут закрыты и левые полосы по Екатерининской в створе с Пушкина. Но полностью блокировать проезд через перекресток не будут. Кофе обогнал чай по популярности у россиян, в том числе сместив его в нише традиционного утреннего и делового напитка. Об этом сообщают аналитики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

7 часов 41 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сегодня 20 мая на календаре. Россыпь просто различных событий. Ну, например, сегодня отмечается Всемирный день травматолога, а еще и Всемирный день метрологии. Именно специалисты-метрологи гарантируют, что килограмм, метр, секунда остаются неизменными стандартами в любой точке планеты. Спасибо им. Всемирный день пчел, день Волги в России. И вот вам вопрос. Кто в кого впадает? Волга в Каму или Кама в Волгу? С точки зрения гидрологии, географии, Волга впадает в Каму. А не наоборот, это мнение поддерживается рядом научных аргументов. Ну, так или иначе, поздравляем, естественно, то, что течет издалека долго. Также сегодня отмечается день того, на чем вы сидите, скорее всего, или в том, в чем вы идете. Это не часть тела, это джинсы. Да, сегодня день рождения этой универсальной вещицы. И в пир, и в мир, как говорится. Впереди дорожная информация, а затем исторические факты. Расскажем, как 35 лет назад рухнул железный занавес.

0: За последние полчаса с предыдущего выпуска дорожной информации не сильно поменялась ситуация, но все же. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Мостовая улица постепенно заполняется транспортом. От Ленинградской до Фокинской. На Локомотивной тоже движение снижается с каждой минутой. Ну, не минуты, конечно, преувеличу. Каждые 10 минут, наверное. От улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на улице Мира от 9 мая до братьев Игнатовых тоже становится все больше и больше транспорта. Вам всем удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.50, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 20 мая на календаре. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 2027 года в России ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новое правило коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил изданию, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. У российских школьников появится учебник по физкультуре. Его уже разрабатывают в Минпросвещении, заявил министр Сергей Кравцов. По его словам, в школе закладываются основы здорового образа жизни, поэтому предмет физкультура не менее важен, чем другие. В Перми перевозчики заплатили штрафов больше, чем пассажиры. В Перми за первый квартал этого года пассажиропоток общественного транспорта составил 51 миллион пассажиров, 44 миллиона человек пользовались автобусами, около 7 миллионов трамваями. В отношении безбилетных пассажиров составлено около 7 тысяч постановлений. Это больше, чем за первый квартал 2025 года. Сумма взысканных штрафов выросла с 10 миллионов до 12 миллионов рублей. За первый квартал этого года сумма штрафов для перевозчиков составила почти 20 миллионов рублей. За первый квартал прошлого года

0: штрафы для перевозчиков составляли 14 миллионов рублей. Перевозчиков штрафуют за несоблюдение расписания, неработающее оборудование и иные нарушения. 4 населенных пункта Пермского муниципального округа официально переименованное соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Теперь деревня Берег Камы, которая раньше относилась к Югокамскому сельскому поселению, называется Нижний Берег Камы. Деревня Буланки, входящая в Заболотское сельское поселение, переименована в Малые Буланки. Деревня Заречная из Югокамского сельского поселения стала называться Малая Заречная. Деревня Ключики, которая принадлежала Пальниковскому сельскому поселению, теперь известна как Малые Ключики. Россиян призвали не брить собак и кошек в жару. Специалисты напомнили, что шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения. Также нельзя оставлять питомцев в душном помещении или в машине. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа — ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа, 8 часов 9 минут в Перми. И Пермский гидрометцентр сообщает нам, что вчера был установлен новый температурный рекорд. Воздух в Перми прогрелся до плюс 31 градуса. Прежнее значение составляло 27,8 и было установлено в 1955 году. И вот такая вот приписка. Температурных рекордов в текущем мае более не ожидается. Сегодня, кстати, до плюс 22 градусов и без осадков, между прочим. Завтра будет еще чуть прохладнее и тоже сухо. Об этом сообщают синоптики. Прямо сейчас минута драйва на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболен-Н» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболен-Н» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио Альфа.
0: Норвежские археологи наткнулись на клад времен викингов. Что они там нашли? Об этом через 7 минут. В новостях со всего света.
1: Реклама.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. Ой. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Ого. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
15: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-60-0. 34. Геометрия комфорта. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
15: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот медленное достаточно движение сейчас на Огородниково мостовой от Кузнецкой до площади Восстания. Время проезда составляет 17 минут. На следующих направлениях тоже есть небольшие проблемы в движении. Мира, Цветской армии до Карпинского, Локомотивная от Фридриха Энгельса до Гайдара и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Сейчас представилось, что с учетом нынешних технологий и искусственного интеллекта, какой можно было клип соорудить для песни группы «Танцы минус цветут цветы», просто загнав туда этот текст. Работа 2000 года из альбома под названием «Флора и фауна». Вы слушаете радио «Альфа», 8 часов 19 минут в Перми и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Радио «Альфа».
0: Наше поздравление ученым. Через 10 минут новости, коротко о главных событиях среды расскажем вам.
2: Реклама.
4: Лучший отдых дома. Это аксиома.
5: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в аксиоме терраса.
4: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
5: Свой детский сад, сквер и бульвар.
4: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ «Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Банька.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
3: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
2: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
3: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
5: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
6: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
7: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
8: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Среднее значение температуры воздуха в Перми в мае составляет примерно 10-16 градусов. Так что у нас вообще более-менее сегодня до плюс 22, между прочим. Чуть подробнее о погоде расскажу сразу после выпуска новостей. Это Полина Попова на радио Альфа. 8 часов 31 минут в Перми.
1: Здравствуйте. Удовлетворенность жителей Пермского края состоянием дорог в регионе составляет 56%. Об этом заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков. В Перми на месте бывшей инфекционной больницы идет подготовка котлована под первый в городе паровой фонтан. Он станет частью будущего Александровского сквера. Продажи черной икры в натуральном выражении в январе-апреле этого года сократились на 22% год к году. В денежном выражении оборот снизился на 12%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Перм Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:29, вы на волне 104.1 FM. Вот вам вопрос, напросто так. Король блюза. Фамилия из 5 букв. Кто это? Кокер. Ну, может, кто-то ответил. Джо Кокер. О нем мы расскажем через 7 минут в исторических фактах. Не только расскажем, но и, конечно, послушаем его самые знаковые работы.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был, в банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
7: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
9: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На Огородниковой мостовой все еще достаточно вязкое движение от Кузнецкой до Фокинской улицы. Это касается и Малкова, Фридриха Энгельса. На участке от шоссе Космонавтов до Локомотивной время проезда сейчас составляет 13 минут. На Мира можно потерять до 10, от Советской Армии до Карпинского, на Локомотивной 9 минут. Будете ехать от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: 8 часов и 46 минут в Перми сейчас. Альманах истории от Кати Григорьевой на радио Альф.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: Прикамье завершился аномальный период теплой погоды. Надолго ли? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет невероятный вопрос, и я разыгрываю сегодня пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол» из Планады. Например, на правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол» из Планады мультфильм «Тень 6+». Бродячая жизнь кота Скотти рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением, но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым. Ну а насколько сегодня будет непрост невероятный вопрос, об этом станет известно уже через 15 минут.
1: Реклама.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
1: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
0: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
2: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
0: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
1: Погнали!
0: perm.menslookstore.ru.
3: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
4: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Хм, все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.
12: Спонсор инструментальной музыки.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эболы, передают Вести. Особое внимание уделяют раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают в Гвинее, Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме. Ранее также сообщалось, что Россия направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. В Прикамье построят эко-технопарк мощностью мусоросортировки 300 тысяч тонн в год. Информация появилась на сайте правительства. Как рассказали в краевом МинЖКХ, комплекс по обработке и утилизации ТКО возведут на базе полигона «Сафроны» в Пермском округе. Инвестиции в проект составят более 4,8 миллиарда рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года, сообщает РБК «Пермь». Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году у пермяков стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Также 56% выпускников выбрали для сдачи профильную математику. В этом году на участие в ЕГЭ в Пермском крае зарегистрировались более 10 тысяч человек. Первый экзамен начнется 1 июня. В России выросли продажи новых автомобилей за 4 месяца этого года. Их купили более 380 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. Москву и Подмосковье приходится более 20% российского авторынка. Среди крупных регионов также Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская области, а также Самарская область и Ставропольский край. В Перми побит суточный рекорд тепла, державшийся с прошлого века. Накануне установлен новый суточный рекорд. Воздух в городе прогрелся до плюс 31 градуса. Прежний рекорд был 27,8. Он установлен в 1955 году. Как отмечают синоптики, температура превысила на 10 градусов климатическую норму для мая и на 3-4 градуса норму июля. Доллар 71,29, евро 82,78. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.

0: 9:07, время Пермское, вы на волне 104.1 FM, и у нас начинается игра «Невероятный вопрос», которая проходит с 9 до 10, но ее продолжительность, естественно, зависит от правильного варианта ответа. Как только он звучит, то все, финита ля комедия. Итак, дамы и господа, напомню вам, что разыгрываю билет на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада» на правах рекламы в кинотеатре «Синема 5» «Аймол Эспланада», весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке. Играйте в видеоигры или отмечайте важные события романтично, вдвоем и весело компанией. А теперь, внимание, невероятный вопрос. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем речь? Как сложно, на самом деле. Много чего можно под это дело подвести. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ООС «Зе Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
3: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
2: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
3: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
2: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
3: Приходите праздновать вместе с нами.
2: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
4: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх. Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Шиш, время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
9: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 6 баллов из 10 по версии индекс-карты. Вот на Малкова Фридрихенгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной время проезда увеличилось до 14 минут. На Локомотивной улице тоже машины не быстро едут от Фридрихенгельса до площади Гайдара. На Мир от ССК Армии до улицы Карпинского сейчас будет ехать 11 минут. На Крупской бульваре Гагарина тоже есть небольшие проблемы движения от Уральской до Макаренко.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское. «Свинцовый туман», песня называется «Я знаю». Я уверен, что кто-то из вас знает ответ на невероятный вопрос. Если такие имеются, пожалуйста, номер телефона 257-0107. Звоните в эфир и озвучивайте. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеет делать не более 2%. Всего лишь. О чем идет речь, как вы думаете? 257-0107, наш номер телефона.
1: Да, кстати, может быть, фотографировать и выкладывать посты в интернете.
0: Не более 2% умеют правильно это делать. Технически.
1: Ну, мой ответ такой.
0: Он хорош, но не про то речь.
1: Подумаю.
2: Здравствуйте. Может быть, готовить? Кушать?
0: Полагают, что умеют это...
2: Ну, да. Значит, просто неправильно смешивают приправы.
0: Да, остальные просто молчат. Вкусно, вкусно. Так, отличное предположение, на самом деле. И сегодня сложный вопрос. Я, как сказал, много чего может подойти под это описание, но нет, это не про готовку.
2: Оказание первой помощи?
0: Вот это уже интересно. Полагают, что умеют это и технически правильно делают не более 2%. Действительно, несмотря на то, что мы вроде что-то там знаем, технически правильно сложно это повторить. Тем более в какой-то ситуации такой. Но нет, это не связано с первой помощью.
2: Ну, у меня еще есть третий вариант. Давайте. Может, это занятия на тренажерах, чтобы правильно работали мышцы?
0: Тоже подходит. И я с вами совершенно просто согласен. Но здесь, скорее всего, просто другие цифры. То есть я думаю, что больше людей умеют технически правильно выполнять упражнения. Доброе утро, ваш вариант.
3: Здравствуйте. Может быть, что-то простое готовить, например, яйца варить, омлет, варить рис.
0: То есть всего лишь 2% умеют варить рис.
3: Ну да.
0: Хорошее предположение, но нет, это не связано с готовкой. И ранее примерно похожий ответ был уже.
3: С готовкой вообще не связано,
0: нет.
3: Да? Хорошо, может быть, почистить телефон, там кэш какой-нибудь.
0: Так мало людей. Всего лишь 2%.
3: Я говорю, да.
0: Так, хорошо. Ну, это маловато, мне кажется. Побольше людей могут.
3: Понятно. Ладно, будем думать.
0: Да.
3: Спасибо.
0: Спасибо. 257-0107. Наш номер телефона. Ответ прекрасный, но, к сожалению, не точные. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? Вообще, кстати, удивительно, что всего лишь 2% умеют это делать технически правильно, мне казалось больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
4: Радио Альфа.

0: 9:23 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Продолжается невероятный вопрос. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? Это не готовка. Это не упражнение физически. Вот такие ответы уже были, но что-то другое имеется в виду. 257-0107 наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Печатать вслепую.
0: Но получается, что 40% полагают, что умеют это, а технически делают неправильно. Почему?
1: Подглядывают.
0: Ага. Ну, ты как-то странно считаешь, что они вслепую. Хотя, на самом деле, я вам скажу так. Я пока говорил, вспомнил, например, тоже недавно кому-то говорю, что я могу печатать. Они такие, ну, давай, печатай. В итоге я печатаю двумя пальцами. То есть надо все использовать. Это не то. Слушайте, это хороший вариант.
1: Это не то?
0: Да, но, к сожалению, нет. Видимо, где-то есть одинаковые, скажем так, параметры. Доброе утро, ваш вариант.
2: Да, здравствуйте, доброе утро. А может быть что-то починить, ну, там, сантехнику или кран?
0: Угу. Технически правильно умеют делать не более 2%. Ну, скорее всего, но нет, это не связано с сантехникой.
3: Мой вариант правильно загорать, чтобы не сгореть на солнце.
0: Угу. Интересно, только 2% умеют правильно это делать.
3: Ну, что это надо постепенно, там, начинать с 5-10 минут в день, на самом деле так рекомендуется, нет, а не сразу там жариться на солнце.
0: Ну, правда, то иначе отдых, там, особенно если вы куда-то поехали в жаркие страны, то закончится достаточно быстро все это удовольствие. Хорошо, отличное предположение, но нет, это не загар. 257-0107 наш номер телефона. Может быть, в ближайшее время что-то прояснится с нашим вероятным вопросом, но пока что это только попытки. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? То есть действительно чем-то надо владеть, каким-то техникой какой-то. Жду ваше предположение.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
4: Радио Альфа.

0: Вполне возможно, что в какой-то момент мы вместе с победителем невероятного вопроса исполним именно эту фразу. We are the champions, my friend. Мы чемпионы. Но пока что нет правильного варианта ответа, поэтому еще раз повторяю то, как звучит сегодняшний невероятный на Радио Альфа. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? 257-0107, наш номер телефона. Да, напомню, что разыгрываю билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». Два билета. Вот сходите, посмотрите какое-нибудь кино. В ближайшее время, кстати, пару будет громких премьер. Может, билет придержать и на премьеру пойти. Или на какой-нибудь любой понравившийся вам фильм. В общем, неважно. На правах рекламы. В кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада». Весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компанией. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, мой вариант – петь.
0: Угу. Да, действительно. Это как раз подходит, что мы как будто бы умеем это делать, но технически нет. Хорошо, но не про исполнение каких-то песен.
1: А какой у нас? Может быть, палочками правильно китайскими есть? Мы все умеем там кое-как, а...
0: На самом деле, да.
1: Специалисты скажут.
0: Как-то по-другому. Я, кстати, даже как-то спрашивал вот прям у жителей Китая, как это делать. Они мне показали, но я все забыл. Вот так. И продолжаю делать это, скорее всего, неправильно. Вот, но как умею. Но нет, это не про палочки.
1: Не про палочки. Да. Может быть, тогда правильно машину-автомат водить?
0: Там что, какие сложности? Сел, поехал, педали, газа, тормоз.
1: Нет, есть сложности.
0: Но нет.
1: Просто я знаю людей уважаемых, которые левую и правую как бы на педали ставят.
0: Или две ноги. Ну, в общем, короче,
1: две ноги, да.
0: Да, интересный вариант.
1: Ну, это мало, да.
0: Это нет. Это
1: очень мало, да. Эх, ну ладно.
0: Да? Спасибо.
1: А, простите еще, Антон, а вот то, что про есть палочки, про, может быть, правильно крабов там как-то...
0: Разделывать?
1: Раков чистить, разделывать вот этих морских гадов каких-нибудь.
0: Мидии. Так, хорошо. Но, слушайте, нет, к сожалению, не про это речь.
1: Ну ладно, спасибо.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: 257-0107 наш номер телефона. И дам вам подсказку, друзья, иначе мы можем долго, мне кажется, перечислять. Есть вещи, которые сильно подходят, на мой взгляд. Вот особенно варианты, которые были уже названы. Так вот, подсказка такая. Связана это с водой. Поэтому примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно. Это умеют делать не более 2%. О чем же идет речь, если это связано с водой? 257-0107 наш номер телефона.

0: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эболы, передают Вести. Особое внимание уделяют раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают в Гвинее, Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме. Ранее также сообщалось, что Россия направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. В Прикамье построят эко-технопарк мощностью мусоросортировки 300 тысяч тонн в год. Информация появилась на сайте правительства. Как рассказали в краевом МинЖКХ, комплекс по обработке и утилизации ТКО возведут на базе полигона «Сафроны» в Пермском округе. Инвестиции в проект составят более 4,8 миллиарда рублей, в том числе за счет банковских кредитов. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года, сообщает РБК «Пермь». Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году у пермяков стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Также 56% выпускников выбрали для сдачи профильную математику. В этом году на участие в ЕГЭ в Пермском крае зарегистрировались более 10 тысяч человек. Первый экзамен начнется 1 июня. В России выросли продажи новых автомобилей за 4 месяца этого года. Их купили более 380 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. В Москву и Подмосковье приходится более 20% российского авторынка. Среди крупных регионов также Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская области. Снижение показали Самарской области и Ставрополье. В Перми побит суточный рекорд тепла, державшийся с прошлого века. Накануне установлен новый суточный рекорд. Воздух в городе прогрелся до плюс 31 градуса. Прежний рекорд был 27,8. Он установлен в 1955 году. Как отмечают синоптики, температура превысила на 10 градусов климатическую норму для мая и на 3-4 градуса норму июля. Доллар 71.29, евро 82.78. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро «Надежды Годиной». Мы поможем взять ипотеку, списать долги.
2: Ну а сейчас небольшой перерыв на новости. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро продолжит. Полина Попова.
1: Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
2: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос продолжается. И я дал подсказку, и как будто бы стало легче. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%, о чем идет речь. И это связано с водой. Вот она, та самая подсказка. 257-0107 наш номер телефона.
1: Доброе утро. Мой вариант, наверное, правильно дышать.
0: Правильно дышать. 40% из нас полагают, что умеют это делать.
1: Плавать при плавании.
0: Ага, вот про что вы имеете в виду. Отлично, хорошо, что уточнили. Тем более, что речь идет, что связано с водой. Вот не точно.
1: Да-да-да.
0: Не точно.
1: Не точно. Ну, тогда, наверное, все. У меня был еще вариант это машину правильно водить, когда при скольжении. Но это, наверное, то раз водой.
0: Далеко уходите.
1: Там тоже вроде дождь. Тоже это дождь.
0: Нет.
1: Ну, понятно. Ну, все тогда. Ну, спасибо.
0: Спасибо вам за звонок. Большое спасибо. Да. Возможно, кому-то поможет вот это вот, скажем так, ваше мнение. Ну, а мы продолжаем дальше выяснять, в чем же тут дело. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем же идет речь, если это еще связано с водой?
2: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
10: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
11: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
12: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот есть небольшие проблемы в движении по следующим направлениям. Монастырская от Комсомольского проспекта до Попова, Стахановская, Мир от моста через железную дорогу до Советской армии, Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и Стахановская улица от шоссе Космонавтов до Мира. На Ленина, кстати, тоже медленно машины едут от улицы 25 октября до Куйбышева.
15: Радио Альфа, 104.1 FM.
16: Без тебя же.

0: 9:49 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» продолжается уже 40 минут. Присоединяйтесь, если есть желание. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем идет речь? Вот такой сегодня невероятный. Подсказка была дана. Связана с водой.
1: Здравствуйте. Ну, судя по подсказке, наверное, плавать.
0: Плавать. Ну, это слишком, скажем так, растянутое понятие, да. Неконкретный ответ. А какие конкретно? Технически правильно это умеет делать не более 2%. Просто плавать. Ну, там, просто плавать
1: нет,
0: это...
1: не просто плавать, а вот именно там какой-нибудь кроль, брас.
0: Так, вы брасом умеете плавать? Брасом?
1: Нет, у меня ребенок плавает, я нет.
0: А в чем сложность вот браса именно?
1: Сложность?
0: Да.
1: Ну, там, видите, и поворот головы вовремя нужно голову вот и достать, и поворот плеча, вот это я судя по... тренировкам, по соревнованиям.
0: Так, а вы знаете, как брас вообще? Вот, то есть, что это такое?
1: Бросаешься в воду.
0: Так, хорошо, брас. Ладно, не буду вас мучить, скажу, что плавать брасом. Ну, а дальше мы знаем, что спорить басом и так далее, дрова рубить, папа можете что угодно. Но на самом деле только 2% может точно исполнить эту самую технику браса. Это правильный вариант ответа, я вас поздравляю. Как вас зовут?
1: Ой, замечательно, спасибо, Наталья.
0: Наталья, почему так? Потому что правильно опускать голову и делать выдох в воду, а большинство держит голову над водой. Это, конечно же, вообще не брас. Вам в подарок билеты на любой фильм 75 Аймол из Планада. Расскажите, где находитесь, чем занимаетесь, можно пару добрых слов кому-нибудь передать.
1: Я еду сейчас на работу, встала в топку на Липовой горе. А привет хочу передать своей доченьке, она у меня в школе, своему мужу, он у меня на работе, Андрею. И вам хорошего дня и на хорошего настроения.
2: FM. Радио Альфа.
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Климансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Радио Альфа.

В общественном транспорте Перми число безбилетников выросло на 20%. Итоги работы транспортной сферы за первый квартал представим вам в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про новый суббренд «Ауруса» «Сенат». Названы цены. Дождитесь выпуска и сидите на стуле, чтобы не упасть.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. Об этом заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подписание 25 лет назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило отношениям России и Китая добиться скачка в развитии, отметил лидер Китая. В свою очередь Владимир Путин отметил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец партнерства. Напомню, Владимир Путин сейчас пребывает с визитом в Китае. Школьники в России будут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики углубленного уровня с 1 сентября. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл, который завершился в мае, задает вектор развития образования. В этот раз в олимпиаду по информатике был включен профиль искусственный интеллект. В конечном итоге новый профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что его решили внедрить в школьную программу в рамках углубленного изучения предметов уже с предстоящего учебного года. В последнюю неделю мая в Пермском крае на 2 дня введут запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся 26 мая, когда пройдут последние звонки в школах, и 28 мая, в день пограничника. В эти даты алкоголь можно будет приобрести только в заведениях общественного питания, таких как рестораны, кафе и бары. В Перми вновь отремонтируют подземный переход на Уральское. Как сообщили в Пермблагоустройстве, сейчас прорабатывается вопрос о проведении работ по окраске бетонных поверхностей и входных групп. Также в настоящее время ведется работа по формированию перечня мероприятий по ремонту других подземных пешеходных переходов. Капремонт подземного перехода «Подводный мир» на Уральской был проведен в 2024 году. В Пермском зоопарке начались съемки телепередачи «Диалоги о животных». В зоопарке на этой неделе будут снимать животных. Про обитателей зоопарка телезрителям расскажет биолог Иван Затевахин. Как сообщил министр культуры Алла Платонова, планируется отснять 14 выпусков в Пермском зоопарке. Съемочная группа будет работать в Перми больше 2 недель. Героями диалогов станут обитатели зоопарка, сотрудники, которые о них заботятся. Телезрители смогут заглянуть в служебную зону зоопарка, увидеть работу зоологов и ветеринаров, узнать детали тренингов с животными и процесс подготовки рационов. Доллар сегодня 71,29, евро 82,78. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений, пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Автомобильная тематика в музыке и автомобильная тематика в минуте драйва на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: Впереди новости со всего света. Расскажем про счастливых норвежских археологов, которые наткнулись на необычайно невероятный клад. Об этом через 10 минут.
4: Реклама.
5: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
6: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
11: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
12: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
13: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
14: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
13: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
14: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
13: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
14: Приходите праздновать вместе с нами.
13: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: 10:23. Время Пермское. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро, фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Радио

0: 10:31 в Пермском гидрометцентре рассказали, что вчера, например, в северных регионах были отмечены дожди с грозами, порывистый ветер. Сегодня на юге ожидаются тоже кратковременные осадки. А вот краевая столица оказалась посреди всех этих перипетий. Чуть подробнее о погоде расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Возвращение жары ожидается в пятницу и субботу в Пермь. Накануне в регионе был самый жаркий день нынешнего теплого периода. Возможно, и всего мая в Перми зафиксировали суточный рекорд плюс 31 градус. 30 мая в поселке Юг пройдет велопритяжение. В юбилейном сезоне спортсменов-участников ждет живописная трасса вдоль пруда, леса и поселка Юг. Также велосипедисты приглашаются к костюмированному фан-заезду, сообщает в Курсе.ру. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Без 21 вы слушаете радио «Альфа». Новость на злобу дня. Газета «РУ» опубликовала комментарий специалиста по ЖКХ на тему опрессовок. В общем, что делать, когда в доме на несколько недель отключают воду. Специалист уточнил, что в качестве альтернативы большим водонагревателям можно использовать нагревающую воду насадки на краны, а также мыться в спортзалах или в гостях. Вот такие рекомендации. Ну а в целом, ничего нового. Это просто необходимо. Говорят тепловики, что нужно проверять систему, иначе зимой можно оказаться в очень неприятной ситуации. Впереди исторические факты. Расскажем о том, что произошло в этот самый день давным-давно или относительно недавно.
2: Реклама. Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-17-37. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Очередная культовая рок-баллада от немецкой группы Scorpions на 104.1 FM. 10 часов 47 минут. Сейчас исторические факты от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

центре Перми появится первый в городе паровой фонтан с имитацией рыб. Что это такое? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». С вами был Антон Нагибин. Не скучная вам среды? Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 27 года в России ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новое правило коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил изданию, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. У российских школьников появится учебник по физкультуре. Его уже разрабатывают в Минпросвещении, заявил министр Сергей Кравцов. По его словам, в школе закладываются основы здорового образа жизни, поэтому предмет физкультура не менее важен, чем другие. В Перми перевозчики заплатили штрафы больше, чем пассажиры. В Перми за первый квартал этого года пассажиропоток общественного транспорта составил 51 миллион пассажиров, 44 миллиона человек пользовались автобусами, около 7 миллионов трамваями. В отношении безбилетных пассажиров составлено около 7 тысяч постановлений. Это больше, чем за первый квартал 2025 года. Сумма взысканных штрафов выросла с 10 миллионов до 12 миллионов рублей. За первый квартал этого года сумма штрафов для перевозчиков составила почти 20 миллионов рублей. За первый квартал прошлого года штрафы для перевозчиков составляли 14 миллионов рублей. Перевозчиков штрафуют за несоблюдение расписания, неработающее оборудование и иные нарушения. 4 населенных пункта Пермского муниципального округа официально переименованное соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Теперь деревня Берег Камы, которая раньше относилась к Югокамскому сельскому поселению, называется Нижний Берег Камы. Деревня Буланки, входящая в Заболотское сельское поселение, переименована в Малые Буланки. Деревня Заречная из Югокамского сельского поселения стала называться Малая Заречная. Деревня Ключики, которая принадлежала Пальниковскому сельскому поселению, теперь известна как Малые Ключики. Россиян призвали не брить собак и кошек в жару. Специалисты напомнили, что шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения. Также нельзя оставлять питомцев в душном помещении или в машине. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Валерия на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Ведь сегодня так много поводов порадоваться. Во-первых, наступил новый день. Во-вторых, это середина недели, среда, 20 мая на календаре. Ну и, наконец, отступила ненадолго изнуряющая жара. Желаю вам успехов как в трудовом плане, так и на личном фронте. Пусть все складывается в вашу пользу под музыку радио Альфа. Далее Крис Айзек и через пару минут Кид Ларой и Джастин Бибер.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
8: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.

0: Крис Айзек на радио Альфа. В 2011 году музыкант выпустил целый альбом, куда вошли песни великих музыкантов. Вот этот трек не исключение. Как вы помните, Элвис Пресли эту песню записывал для саундтрека фильма «Голубые Гавайи». 11:20 в городе, далее на радио Альфа градусы и чуть позже с нами Kind of Blue.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Мам, хочу в кино.
6: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
5: Ура! Идем в кино и «Чикен».
6: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Половина 12-го в Перми. Коротко о событиях дня расскажет Полина Попова, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Удовлетворенность жителей Пермского края состоянием дорог в регионе составляет 56%. Об этом заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков. В Перми на месте бывшей инфекционной больницы идет подготовка котлована под первый в городе паровой фонтан. Он станет частью будущего Александровского сквера. Продажи черной икры в натуральном выражении в январе-апреле этого года сократились на 22% год к году. В денежном выражении оборот снизился на 12%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В Перми сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, ощутимый, 5-7 метров в секунду. В течение дня до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Бомбически этим хитом в 2000 году группа напомнила о себе. Rednex только что на радио Альфа. Ну и, как вы знаете, середина 90-х оказалась особенно звездной порой для этого шведского коллектива. Ну и скажу, что Rednex в обновляющемся составе до сих пор существует, дают концерты, а в 2024-м даже успели записать новый альбом. Вы слушаете «Радио Альфа», далее нон-стопом яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции. Нас ждут Энрике Иглесиас, Майкл Джексон и группа «Берлин».
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 2 минуты. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Экс-руководителям Пермского телефонного завода вынесли новый приговор. Мещанский суд Москвы признал виновными бывших руководителей АО «Пермский телефонный завод Телта» в хищении 48 миллионов рублей из средств, выделенных федеральным бюджетом на производство телефонов для нужд Минобороны РФ. Ранее топ-менеджеры уже были осуждены за аналогичное преступление, сообщает «Коммерсант» при Каме. В Перми улицу Мира от Стахановской до Свиязева ждет машина. Масштабное обновление. В этом году власти планируют начать проект по реконструкции улицы. Он затронет участок протяженностью около 4,5 километров от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов. Проект разбит на 3 этапа. Об этом сообщил советник губернатора Павел Черепанов. В ходе первого планируется провести работы на кольцевой развязке на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского. Здесь планируется увеличение количества полос на улице Мира. Строители выполнили 30% работ по возведению спортивной арены около ДКЖ. До наступления холодов подрядчик планирует закрыть тепловой контур здания, чтобы приступить к внутренней отделке. Сдача объекта планируется на вторую половину 2027 года. Новая арена станет самым крупным спортивным объектом в Перми. Комплекс сможет принимать хоккейные и баскетбольные соревнования. Его вместимость 10,5 тысяч мест, что в полтора раза больше, чем в УДС «Молот». Стоимость строительство оценивается в 19 миллиардов рублей. В Перми начали подготовку котлована под первый в городе паровой фонтан. В Перми на месте бывшей инфекционной больницы идет подготовка котлована. Он станет частью будущего Александровского сквера. Фонтан, как сообщают в концепции сквера, предусмотрено несколько зон и 4 разных входа. Активная фаза работ по строительству сквера началась в мае, завершится до конца года. На бывшем участке инфекционной больницы около автовокзала планируется обустроить детскую площадку, тихую зону и площадку для мероприятий, сообщает интернет-газета «Текст». В Перми может появиться улица Академика Анциферова. Это новая улица, расположенная в Свердловском районе города, между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Вопрос о присвоении такого названия рассматривают городские власти. Академик Владимир Анциферов работал на предприятиях Пермского края и более 50 лет преподавал в Пермском политехе. Доллар 71,29, евро 82,78. Полина Попова, служба информации.
0: Я расскажу о погоде. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Дискотека «Авария» и «Моральный кодекс» на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Во время звучания трека вы всегда можете посмотреть на сайте, кто песню исполняет. Добро пожаловать на alfa.fm.ru. Ну а я заглядываю вперед. Тедди Свим с новым хитом уже через пару минут. И после к нам присоединится Анна Романова.
1: Реклама. Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Тедди Свимс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Всю эту неделю в горячей десятке Анна Романова рассказывает нам о художественных полотнах самых-самых и сегодня еще об одной жемчужине Третьяковской галереи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки — «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из «Откровения» Иоанна Богослова, из «Апокалипсиса», который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Намечается вечеринка большой компании, Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: В 2019-м в «Шазаме» этот трек был самым разыскиваемым синглом «Зиверт» только что на радио «Альфа». 12.33, точное местное, с новостями коротко к этой минуте Полина Попова.
1: Здравствуйте. За 2026-31 годы улица Мира от Стахановской до Свиязева будет масштабно обновлена. Об этом сообщил советник губернатора Павел Черепанов. Работы будут проводиться в три этапа. Первый – ремонт проезжей части. Второй – новые тротуары и остановки. Третий этап – благоустройство пешеходной зоны. Также запланирована реконструкция шоссе космонавтов. Участок от Свиязева до моста через Мулянку. Пермь готовится к летнему сезону. Спасатели уже проверяют пляжи, водолазы обследуют дно, спасательные посты комплектуют всем необходимым от инвентаря до медицинских средств. Для быстрого реагирования у коммунального моста начал работу спасательный катер. Продажа билетов на Дягилевские фестивали 2026 года начнется 21 мая. Программа уже выложена на сайте. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосилива 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Днем до плюс 22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Это определенно здорово, когда человек знает, кто, что и когда ему нужно. Так что желаю вам реализовать все свои задумки. Рабочая неделя набирает обороты. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Без перерыва». Анастейша, Дженнифер Пейдж и Куин. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
9: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
11: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так делать. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Законопроект также обязывает операторов прекращать взимать плату после того, как человек заявил о желании отказаться от услуг связи. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль искусственный интеллект. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным. Поэтому решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 классы. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. Особое внимание уделяет раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди. Ранее также сообщалось, что Россия направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. В Перми с 23 мая прекращает работу экоцентр «Разделяю сердцем», расположенный на улице Сака, Иван-Сити, 93А в микрорайоне Ива. В последний день работы пункт приема вторсырья будет открыт до 8 вечера. Организаторы пояснили, что решение о закрытии проекта связано с финансовыми трудностями. Отсутствие господдержки и высокие проценты по кредитам не позволили поддерживать инфраструктуру центра. Как они отметили в соцсетях, проект достиг позитивных социальных результатов, но дальнейшее продолжение стало невозможным. Билеты на финал Лиги чемпионов для россиян могут обойтись примерно в 500 000 рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти вдвое. Официальные продажи УЕФА открыла еще в марте. Тогда билеты стоили от 70 тысяч евро, но их быстро раскупили. Теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до 1 000 000 рублей. При этом есть риск нарваться на подделку. Финал между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет в Будапеште 30 мая. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 21 мая в четверг в Перми будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Плюс 10-12 ночью, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Я думаю, большая часть наших слушателей согласится с тем, что музыка в офисе – это не какой-то каприз, а важный инструмент для продуктивности. Ну а если музыка еще и подобрана со вкусом и любовью, так и рутинная работа может показаться приятнее. Сегодня в дневной романтик коллекции Шон Мендес и Камила Кабелья, Бонни Тайлер, Кати Лели, «Энигма» и Эдвард Майя и Вика Жигулина открывают 5 лучших песен о любви на радио «Альфа».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо в пятерке лучших песен о любви на радио Альфа. Не только дневная романтик-коллекция ежедневно, но и романтический вечер стартует на 104.1 FM в 22.00. Радио Альфа не только в FM-диапазоне, но и онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на банк-дефис-хлынов.рф или по телефону 8 800 250

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
2: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Кулио на радио Альфа. Дамиана Дэвид продолжит этот час хитом Next Summer. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. В Пермском крае в апреле банки выдали 26 тысяч новых кредитных карт. По сравнению с мартом показатель снизился на 5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Более половины россиян сожалеют, что не купили биткоин в прошлом. Об этом свидетельствует результат опроса финансового маркетплейса «Сравни», проведенного для ТАСС. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа. Погода на завтра, 21 мая. В Перми будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10-12 градусов. В четверг днем в Перми плюс 20-22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Gypsy Kings на Радио Альфа. Ну а начинаем мы каждый будний день с небольшой интеллектуальной разминки. Разгадываем невероятный вопрос 12+. И до конца этой недели за верный ответ получаете в подарок пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы с 21 мая смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada мультфильм «Тень 6+.» Бродячая жизнь кота Скотти рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением, но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым. Невероятный вопрос 12+. Подробные правила участия в конкурсах Радио Альфа на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее нон-стопом Weekend и Daft Punk, Roxette и Bad Boys Blue. Это подборка лучших песен прошедших десятилетий.
1: Золотая коллекция Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность продления санкций против России с 6 месяцев до 1 года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом пишет Лента.ру. Предложение возникло после того, как пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее регулярно блокировал подобные решения, используя процесс в своих интересах. Несколько стран Северной Европы подняли этот вопрос на прошлой неделе в преддверии заседания Совета по общим вопросам 26 мая. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры, пишет российская газета. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует новое правило и кого оно касается. По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам не пропускать сроки обращения за мерами поддержки и заранее узнавать о новых обязанностях. В России выросли продажи новых автомобилей. За первые 4 месяца этого года их купили более 380 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву и Подмосковье приходится более 20% российского авторынка. Еще около 6 на Санкт-Петербург. Среди крупных регионов быстрее всего продажи росли в Челябинской и Свердловской областях, а снижение показали Самарская область и Ставропольский край. В апреле в Пермском крае открыли 280 вакансий с гибридным графиком. Это на треть больше, чем в начале года. Число таких предложений в прошлом месяце составило 3% от общего количества предложений в регионе, что сопоставимо с апрелем прошлого года. Такие данные

0: рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В четверг, 21 мая, в Перми будет ясно, без осадков. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 20, 22.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, смысловые галлюцинации на радио Альфа. И остается добавить любителям наблюдать за звездным небом, сама погода благоволит. Всем хорошего продолжения рабочего дня. 14.11 точное местное. Впереди Адриана Челентано. И через пару минут на радио Альфа. Алло, Гзиба и Португал Зе Мэн.
1: Реклама.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка». Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
9: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Адриана Челентано, «Золотые хиты» на радио «Альфа» 104.1 FM. Каждое буднее утро после 9 часов разгадываем невероятный вопрос 12+. И сегодня вот к какому выводу пришли. Примерно 40% из нас полагает, что умеют делать это, но технически, оказывается, верно это делают лишь 2%. Речь шла о плавании брасом. Что касается купального сезона, в Перми он откроется в этом году уже 15 июня. К этой дате как минимум четыре пляжа должны быть оборудованы. Вы слушаете Радио Альфа. Далее новая песня от Ёлки, Зодиак, и через пару минут с нами Титиё.
1: Реклама.
2: С Дома-дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома-дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
11: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
12: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам. .net.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Певица, которая с легкостью сохраняет свое звучание на протяжении всей карьеры и тот самый внутренний свет – это Ёлка на Радио Альфа. В Перми 14.32. Коротко о событиях этого дня расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Демонстрационный экзамен для студентов колледжей станет официальной формой государственной итоговой аттестации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Парламентская газета». Минфин России подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента акциями компании. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с документом. В этом году последние звонки в муниципальных общеобразовательных учреждениях Перми пройдут 26 мая, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги до 50%, передают ведомости. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59». На Васильева 37, плюс 22 в Перми сейчас. Завтра, 21 мая, ожидается ясная погода без осадков, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов. В четверг днем плюс 20-22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Верим, Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Где музыка прежде всего? Агата Кристи на Радио Альфа 104.1 FM. В продолжении этого часа подборка лучших песен минувших десятилетий и золотая коллекция. Нас ждут Брейнсторм, Корона и Джо Десен.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа», 14 часов и 59 минут в Перми с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украинские военные планируют запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. Это сократит время подлета дронов до цели и повысит эффективность террористических атак, отметили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии, но Киев убеждает республику, что точное место старта аппаратов невозможно будет определить. На портале госуслуги может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Письмо уже направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. Если из квартиры регулярно доносится громкая музыка или шум ремонта в неположенное время, жители могут подать жалобу онлайн. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. Авторы подчеркивают, что похожий механизм уже работает. Через госуслуги можно сообщить о неправильно припаркованном автомобиле, и владельцу приходит предписание. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению. Около 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих земельных участков, сообщает «Известия». Это связано с тем, что они заброшены или используются не по назначению. 7,5 тысяч из них получили в прошлом году предписание Росреестра об устранении выявленных нарушений. Если реакции не будет, следующим шагом может стать суд об изъятии участков. В Пермском крае школы и детские сады смогут принимать решение о проведении занятий после отмены режима «Беспилотная опасность» по согласованию с учредителем. Об этом сообщает «Коммерсант» при Каме со ссылкой на Краевое министерство образования. Во время действия режима учебный процесс приостанавливается. После сигнала сирены учащиеся и сотрудники должны находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального сообщения об отмене угрозы. В министерстве уточнили, что родители вправе не отправлять детей в школы и детские сады на период действия режима. Яндекс.Музыка обновила рекомендательный сервис «Моя волна». Теперь он учитывает не только музыкальные вкусы пользователя, но и контекст, время суток, день недели, устройство, настроение или занятие. Например, сервис может предложить спокойную музыку для работы или более энергичный плейлист для пробежки. Также появилась функция «Встряхнуть мою волну». Она позволяет быстро сменить рекомендации, если хочется другого настроения. Кроме того, в сервис добавили и реплики с фактами об артистах и их музыке. В приложении также появился раздел «Что послушать». В него включили подборки, чарты, аудиокниги, подкасты и детский контент. Обновление уже доступно части подписчиков. В ближайшие дни его постепенно откроют для всех пользователей. В завершении выпуска

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Анжелика Варум на радио Альфа 104.1 FM. Ну а всех, кто трудится усердно, активно и предан своему делу, я поздравляю. Это, конечно, такое косвенное отношение имеет праздник к трудоголикам. Всемирный день пчел отмечается сегодня, 20 мая. Кстати, подробнее об этом дне вы можете почитать на нашем сайте alfa.fm.ru. Катя Григорьева во «Всемирной истории» сегодня рассказывала об этом событии. 10 минут четвертого в Перми, далее нон-стопом Джоан Осборн, «Танцы минус», новые песни «Игра», послушаем Pet Shop Boys и Том Уокер через 2 минуты на радио Альфа.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
3: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
3: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
7: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
8: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
9: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка на радио Альфа.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Алан Уокер на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Пусть задор и бодрость сохраняются до финала недели. Осталось совсем ничего. Сегодня уже среда, 20 мая. Половина четвертого и в Перми. С новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа. ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Вице-президент США сообщила о прогрессе в переговорах с Ираном. Сторонам удалось достичь компромиссов по некоторым вопросам. Об этом заявил Джей Ди Венс на брифинге в Белом доме, отметив, что Вашингтон намерен вести диалог с Тегераном в частном порядке. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Первый фестиваль индустриального кино «Прометея» будет проходить в статусе международного. Он состоится в Перми в октябре. «Вайлдберрис» откроет в Турции первый пятизвездочный отель. Как пишет ТАСС, объект расположен в районе Алании, ориентирован на семейный отдых и работает по системе «Все включено». Отель уже доступен для бронирования с июля этого года. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа. Погода на завтра, 21 мая. В Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10-12 градусов. В четверг днем в Перми плюс 20-22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
6: В отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
7: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
6: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
15: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
17: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
18: Золотая коллекция. Радио Альфа.
19: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
20: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Миноборнауки выразила готовность обсуждать со штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. Сейчас в российских вузах обучаются 97 студентов из Соединенных Штатов. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Автор документа предлагает поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Новая мера должна снизить экономические риски для семей и компенсировать потери дохода во время декрета. Крупные платформы обязались стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получать преференции за добровольное оформление полисов. Речь идет о сумме не менее 3% от дохода. Как пишет РБК с октября этого года, водители такси, курьеры и мастера в сервисах услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных и социальных программах. В стране зарегистрировано более 16 миллионов самозанятых. Удовлетворенность жителей Пермского края состоянием дорог в регионе составляет 56%, как заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков на заседании Комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Это соответствует среднему показателю по России. В прошлом году в Прикамье построили и реконструировали 17,5 километров автодорог, большей части из которых регионального значения. Всего было отремонтировано более 556 километров дорог. В этом году планируется

0: чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться. В завершении выпуска курсы валют: доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 21 мая в четверг в Перми ясно будет, без осадков. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
5: Я не сажала.
4: Шиш, время-то идет.
5: Куплю все, что нужно в питомнике цветочной культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
6: Питомник цветочной культуры Прикамья. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
5: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
6: Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
5: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом от 10 до 25% от рыночной цены. В первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил более 5 миллионов рублей. В Общественный совет по топонимике Перми поступило предложение увековечить память известного академика Российской академии наук и почетного гражданина Перми Владимира Анциферова. В его честь предлагается назвать улицу, которая находится между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Главным стимулом совместных накоплений россиян является возможность реализации совместной мечты. Об этом сообщили 43% участников опроса, который провели специалисты ВТБ. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак» Печи 59, Новосильева 37. В четверг, 21 мая, в Перми будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 10-12, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
16: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Четкого понимания сроков реализации проекта газопровода «Силы Сибири-2» нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия и КНР в целом достигли понимания по ключевым параметрам проекта. Странам осталось обсудить какие-то нюансы, при этом четких данных по срокам пока нет. Письма из судов с 1 июня начнут приходить россиянам через госуслуги. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает ТАСС. По его словам, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которых они участвуют, а сторонам процесса оперативно получать извещения и документы. Суды с помощью внедрения такой рассылки снизят нагрузку и издержки по отправке корреспонденции. В планах также введение дистанционного участия в судебных процессах через госуслуги и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете пользователя. Инвестиции в геолого-разведочные работы в Западной Сибири в этом году вырастут почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составят около 5 миллиардов рублей. Основной объем вложений обеспечат сами недропользователи. Средства направят преимущественно на разведку месторождений угля и золота. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по недропользованию Сибнедр Алексей Портолин. Он уточнил, что такие вложения позволяют значительно перекрывать объемы добычи. По информации Портолина, всего в регионах Сибири действует около 1000 лицензий на пользование недрами. В Перми с 23 мая прекращает работу экоцентр «Разделяю сердцем», расположенный на улице Сака Иван-Сити 93А в микрорайоне Ива. В последний день работы пункт приема вторсырья будет открыт до 8 вечера. Организаторы пояснили, что решение о закрытии проекта связано с финансовыми трудностями. Отсутствие господдержки и высокие проценты по кредитам не позволили поддерживать инфраструктуру центра. Как они отметили в соцсетях, проект достиг позитивных социальных результатов, но дальнейшее продолжение стало невозможным. Россияне стали реже встречаться с друзьями в целях экономии. Об этом со ссылкой на исследование платежного сервиса «Апельсин» сообщает Лента.ру. В частности, о ставших более редкими встречах с близкими заявили 40% опрошенных. При этом 3% указали, что совсем перестали проводить время с приятелями. Исследователи рассказали, что 32% россиян признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Большинство опрошенных указали, что сильнее всего по их бюджету бьют расходы на кафе и рестораны, походы в кино и различные мероприятия. Импульсивные траты во время встреч, а также поездки на такси и транспорте. Для экономии средств половина россиян приглашает друзей к себе в гости, а треть сообщили, что гуляют без трат. В завершении выпуска курсы валют: доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 21 мая в четверг в Перми ясно будет, без осадков, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» мультфильм «Тень» 6+. Бродячая жизнь кота Скотти рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением. Но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем непростым.
1: Реклама.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
9: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
12: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
13: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
14: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
0: Расскажу, что сейчас на дорогах Перми, где самые большие пробки. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. Больше всего транспорт скапливается на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, от Компроса до Максима Горького, на Промышленной от Верхнемулинской до ШС Космонавтов, на Ленина 25 октября до Компроса, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь, Мира, 41.
6: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
7: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире Первого канала помощник российского лидера Юрий Ушаков. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В Пермском крае в апреле банки выдали 26 тысяч новых кредитных карт. По сравнению с мартом показатель снизился на 5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Средняя стоимость килограмма огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. Это произошло впервые с ноября прошлого года. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в четверг, 21 мая, в Перми ясно будет, осадков не ожидается, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 21 градус.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.
2: Почему день

0: Реклама.
1: С Дома Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома Дом.
2: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. Пока. Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной... И банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
13: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Сейчас движение в Перми загружено на 7 баллов из 10. 20-минутная пробка скопилась на Космонавта Леонова от вторынка до шоссе Космонавтов. Затор минут на 15 на Промышленной от первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова. Также на Героев Хасана 10-минутный затор от Усольской до Хлебозаводской. На Бродовском тракте тоже можно потерять минут 10. От 4-й Липогорской до Героев Хасана. А также на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева и от Солдатова до Чкалова.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме этого, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд, об этом пишет газета «Коммерсант». Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Теперь впервые вводится обязательное требование получить дополнительное образование по направлению педагогические науки. С начала прошлого года в российских кинотеатрах прошло 48,5 тысяч сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 тысяч зрителей, сообщила на круглом столе в Совете Федерации представитель Минцифры. Об этом пишут ведомости. Однако кинопродюсер Андрей Кретов заявил о демарше кинотеатров в сторону фильмов об СВО, отметив, что такие картины тяжело продвигать. Также он предложил заменить возрастные ограничения таких фильмов на плашку «Социально значимый контент». В апреле в Пермском крае открыли 280 вакансий с гибридным графиком. Это на треть больше, чем в начале года. Число таких предложений в прошлом месяце составило 3% от общего количества предложений в регионе, что сопоставимо с апрелем прошлого года. Такие данные представили в пресс-службе платформы по поиску работы HeadHunter. За прошлый месяц в Прикамье разместили порядка 400 вакансий с удаленным форматом работы, что на 18% больше, чем в начале года. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлыки, 7% назвали вариант «другое». Чаще всего это был актовый зал или класс. 5% счастливчиков плавали на теплоходе. При этом почти четверть опрошенных признались, что выпускного у них не было вовсе. Просто получили аттестаты и разошлись по домам. Сейчас выпускные отмечают не только одиннадцатиклассники, но и средние классы, и даже начальная школа. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 21 мая, в четверг, в Перми будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений до 3 метров в секунду, температура предстоящей ночью плюс 10-12, завтра днем 20-22 градуса.

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсодоме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
6: ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Шиш, время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская. 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
11: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
10: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
11: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
10: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
11: Приходите праздновать вместе с нами.
10: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторская работа.
15: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
0: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог. Сейчас оценивается она, по данным Яндекс.Карт, на 8 баллов из 10. Самая крупная пробка на южном обходе от Героев Хасана до Нестюковского тракта. Скопился затор протяженностью почти 6 километров. Скорость потока там не превышает 3 километров в час. Потерять можно более 1,5 часов. На Васильево пробка минут на 25 от Героев Хасана до Куйбышева. На Чкалово, Стахановская и Мира затор более чем на 20 минут от Героев Хасана до Советской Армии. На Героев Хасана 20-минутная пробка от ЖБК-1 до Чкалова. И также на Героев Хасана затор минут на 15 от Усольской до Хлебозаводской. Затруднение минут на 15 еще на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной. На Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана. На Сибирской от Монастырской до Революции.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.pochki.ru.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: В Перми появилось место, куда заезжают прицельно.
7: А уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты и все глубокие тени, созданные смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закругленный горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из «Откровения» Иоанна Богослова из «Апокалипсиса», который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала:
3: я тоже попробую.
2: В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
8: Идем.
9: Летим.
8: Едем.
9: Отдыхаем.
8: Путешествуем.
9: С туристической компанией «Кубань».
8: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
9: Звоним. 2-700-510.
8: Ждем на Ленина 10.
9: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Мам, хочу в кино.
8: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
11: Ура! Идем в кино и «Чикен».
8: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
12: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
13: Давайте посмотрим снова, где в Перми сейчас самые серьезные пробки. В целом движение в городе, по данным Яндекс.Карт, загружено на 8 баллов. Сильнее всего на Чкалова, Стахановской и Мира, от Героев Хасана до Советской армии, на Южном обходе от Героев Хасана до Нестюковского тракта, на Ленина от Клименко до Куйбышева, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной.
14: Радио Альфа, 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
16: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Власти вывели из тени еще 220 тысяч работников, получавших зарплаты в конвертах, пишет «Известия». Под подозрение попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. В частности, налоговики могут заинтересоваться компанией, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, где дольше 3 месяцев работает более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч в месяц. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. Как пишет РИА Новости, в него входит 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родителей, а также если у школы есть для этого возможности. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку, пишет ТАСС. В Пермском крае школы и детские сады смогут принимать решение о проведении занятий после отмены режима «Беспилотная опасность» по согласованию с учредителем. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье со ссылкой на Краевое министерство образования. Во время действия режима учебный процесс приостанавливается. После сигнала сирены учащиеся и сотрудники должны находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального сообщения об отмене угрозы. В министерстве уточнили, что родители вправе не отправлять детей в школы и детские сады на период действия режима. Спровоцировать прибавку в весе может употребление фруктов в вечернее время. После 16 часов они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 21 мая в четверг в Перми ясно будет, без осадков. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса. Сейчас Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-594-783-57.
7: На радио Альфа дорожная сводка. Движение в Перми плотное сейчас, на 5 баллов загружено. Крупнее всего скопление транспорта на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии. Там 15-минутная пробка. На Васильево затор минут на 10-12 от Героев Хасана до Куйбышева. Также на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира. На Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана. На Компросе от Монастырской до Революции. И на Ленина от 25 октября до Куйбышева.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш. Занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
8: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
11: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах в Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Самые большие скопления транспорта на Стахановской и Мира. От моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева и от Свиязева до Промышленной, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, еще на Николая Островского от Народа Вольческой до Ленина, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева.
12: Радио Альфа, 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так делать. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Законопроект также обязывает операторов прекращать взимать плату после того, как человек заявил о желании отказаться от услуг связи. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль искусственный интеллект. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным. Поэтому решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 классы. Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. Особое внимание уделяет раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди. Ранее также сообщалось, что Россия направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Удовлетворенность жителей Пермского края состоянием дорог в регионе составляет 56%, как заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков на заседании Комитета Краевого парламента по развитию инфраструктуры. Это соответствует среднему показателю по России. В прошлом году в Прикамье построили и реконструировали 17,5 километров автодорог, большей части из которых регионального значения. Всего было отремонтировано более 556 километров дорог. В этом году планируется завершить строительство крупных объектов, в том числе части второго этапа трассы ТР-53, реконструкцию путепровода в створе на улице Монастырской, реконструкцию улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов. Прикамье вошло в тройку лидеров Приволжского федерального округа по качеству дорог. Билеты на финал Лиги чемпионов для россиян могут обойтись примерно в 500 000 рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти вдвое. Официальные продажи УЕФА открыла еще в марте. Тогда билеты стоили от 70 тысяч евро, но их быстро раскупили. Теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до 1 000 000 рублей. При этом есть риск нарваться на подделку. Финал между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет в Будапеште 30 мая. В завершении выпуска курсы валют доллара 71 рубль.

0: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до полумиллиона километров.

0: празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 корол. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в грузоавтоимпорт. Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. Грузоавтоимпорт. С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: Реклама.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
10: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. Огранин 120-77-00-166-453.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
0: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы. Занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы. Вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки. День новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы. Кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы. День мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы. Вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы. Предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

Нет, нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Перми будет ясно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа. You shot me so damn good. You shot me then.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: мне сошел с ума так надо.
1: Радио Альфа.
2: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.